0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеер Тюркияның теги радиосы.
6: Е Садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
17: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Овди радио Глаз Тюркия.
3: Гидар радио Мурия Тюркия.
12: Ини адала радио Суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
18: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Вину радиосу.
16: Айч радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция овоза.
19: Гиплеер Туркияның теки радиосы.
9: Е садай Турция.
2: Аңлаватканыңла Турция овоза радиосы.
5: Эво ифонетис Турция.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
2: It Türkiye hangia radio ya? Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджа Анкара, радио Садае Туркия.
12: Да, Туркия гаг радио да.
13: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
14: Петершия радио Садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Айч радио Воча Туркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
4: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глаз Тюркия. Гидар радио мурия Тюркия.
6: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
7: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

接下来请欣赏我们为您特别选播的土耳其著名歌手 Manus 演唱的土耳其歌曲《这种天气不能去》。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووچ د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио Садае Тюркия.
11: Да, Тюркия гаг радио да.
12: Хосуме Тюркияи зайна радио гаяна.
13: Петершия радио Садбури Тюркия скма.
14: Овода Тюркия уни радиосу.
15: Айч радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
6: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
1: Гидареди амурия Тюркия.
4: Ини адала радио суара Тюркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк, и в операторской мне помогает Эрсин Айдемир.

В начале коротко о событиях дня. Глава МИД Тюрки Хакан Фидан 15-16 сентября посетит столицу Азербайджана Баку. Германия планирует нарастить агроэкспорт в Тюрки. В результате ночной атаки беспилотников на Сочи 5 человек получили ранения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала русофобией головного мозга заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о быстрой победе над Россией в случае ее нападения на страну. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призвала украинцев в Германии вернуться на родину. В столице Азербайджана проходит 7-я встреча руководителей мусульманских религиозных управлений стран Организации тюркских государств. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Глава МИД Тюрки Хакан Фидан 15-16 сентября посетит столицу Азербайджана Баку. В рамках визита Хакан Фидан встретится с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым, а также будет принят президентом Ильхамом Алиевым. Как ожидается, глава турецкого МИД отметит развитие стратегического партнерства между двумя странами и призовет активизировать работу для достижения поставленной президентами цели довести объем двусторонней торговли до 15 миллиардов долларов. В 2025 году товарооборот в Тюрке и Азербайджане составлял 7,8 миллиарда долларов. Стороны также обсудят совместные проекты в энергетике и транспорте, сотрудничество в оборонной промышленности, сфере безопасности и военной области. Отдельными темами станут взаимодействие в Организации тюркских государств, предстоящий 13-й саммит ОТГ в Тюрке и КОП-31. Германия планирует нарастить агроэкспорт в Тюрке. Вопросы продовольственного сотрудничества министр сельского хозяйства ФРГ Алоис Райнер обсудит с турецким коллегой Ибрагимом Юмаклы во время визита в Анкару 16-17 сентября. В ходе визита Райнер также встретится с представителями немецкого и турецкого бизнеса. По словам министра, на фоне глобальных геополитических вызовов сотрудничество между надежными партнерами приобретает особое значение. Предстоящие переговоры призваны расширить взаимную торговлю и сотрудничество в сфере сельского хозяйства и продовольствия. Для Германии Тюркия представляет собой одновременно крупный рынок сбыта и важного поставщика аграрной продукции, тогда как Анкара заинтересована в доступе к немецким технологиям, оборудованию и инвестициям в аграрный сектор. В результате ночной атаки беспилотников на Сочи 5 человек получили ранения. Массированный налет украинских дронов на тыловые и приграничные регионы России привел к разрушениям инфраструктуры и ранениям среди гражданского населения. В ночь на понедельник, 14 сентября, обломки сбитых беспилотников упали в нескольких районах Сочи и микрорайоне Дагомыс, повредив 3 частных дома, нежилое здание и территорию вблизи тоннеля. В результате инцидента медицинская помощь потребовалась 5 местным жителям, включая ребенка, при этом одного взрослого пришлось госпитализировать. На фоне работы систем ПВО и серии взрывов властям пришлось временно ограничить работу международного аэропорта города. Украинские военные источники и ОСИНТ-аналитики заявляют, что целью ночной атаки в районе Дагомыса стала позиция российского зенитно-ракетного комплекса С-400. В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что силы обороны Украины системно наносят удары по объектам военной инфраструктуры и системам ПВО противника для снижения его боевого потенциала. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала русофобией головного мозга заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о быстрой победе над Россией в случае ее нападения на страну. Об этом дипломат написала в телеграм-канале в понедельник 14 сентября. Захарова процитировала польского министра, который заявил: «Если бы Россия напала на Польшу, мы бы очень быстро одержали победу». Его слова она назвала русофобией головного мозга. Ранее на конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве Радослав Сикорский сообщил о подавляющем превосходстве Польши над Россией в авиации. По его словам, Варшава смогла бы уничтожить половину российских НПЗ за 6 недель и вывести из строя оставшуюся половину. Ранее Сикорский также заявил, что НАТО должно усилить военные учения вблизи Калининграда.

Ленинградской области. Сикорский отметил, что Варшава внимательно следит за происходящим в регионе. На вопрос о том, предлагает ли он НАТО захватить область министров, министр ответил отрицательно. Кремль, комментируя его слова, сообщил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. То, что НАТО собирается и проводит там военную активность, это понятно, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» АДГ Алиса Вайдель призвала украинцев в Германии вернуться на родину. Заявление Вайдель о необходимости прекращения социальных выплат и возврата иностранных граждан вызвало новый виток дискуссии о миграционной политике ФРГ. Вайдель заявила, что более 1 миллиона украинцев получают пособие в Германии, назвав такую финансовую нагрузку на бюджет невозможной для дальнейшего поддержания. Особенно молодые украинские мужчины призывного возраста, речь идет о сотнях тысяч человек, должны вернуться, подчеркнула она. В своем выступлении политик также призвала к высылке сирийских граждан после устранения угроз на их родине, напомнив, что убежище является временным институтом и не должно автоматически вести к натурализации. Вайдель предупредила, что в случае прихода АДГ к власти правительство инициирует масштабную проверку правомерности ранее выданных сирийцам паспортов. Заявления руководства АДГ отражают курс партии на жестокое ограничение миграции и сокращение социальных расходов бюджета. Представители правой оппозиции регулярно используют тему поддержки иностранных граждан для усиления давления на действующее правительство и мобилизации избирателей перед предстоящими региональными и федеральными выборами. Религиозные лидеры тюркского мира собрались в Баку, чтобы обсудить общие вызовы от сохранения института семьи до места ислама в эпоху стремительного технологического развития. В столице Азербайджана проходит 7-я встреча руководителей мусульманских религиозных управлений стран Организации тюркских государств ОТГ. В ней участвуют представители Азербайджана, Тюркии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турецкой республики Северного Кипра. Одной из центральных тем встречи стало укрепление семьи и традиционных ценностей. Участники также намерены обсудить развитие взаимодействия между мусульманскими религиозными структурами и отношение ислама к современным научным и технологическим изменениям. Масштаб встречи выходит за рамки тюркского мира. В Баку прибыли представители государственных, научных и религиозных кругов из 40 стран, а также делегации 15 международных организаций. Заседание возглавил председатель управления мусульман Кавказа шейх Уль-Ислам Аллах Шукюр Пашазаде. Церемония открытия началась с исполнения государственного гимна Азербайджана и чтения сур Корана. Встреча в Баку призвана стать площадкой для укрепления связей между мусульманскими институтами тюркских государств и выработки общих подходов к актуальным общественным и религиозным вопросам. Турки Западной Фракии осудили осквернение мечети в Греции. Представители турецкого меньшинства Западной Фракии потребовали найти виновных в появлении оскорбительных надписей на мечети Чинар в греческом городе Ксанти. На внешней стене здания неизвестные написали оскорбления в адрес ислама и святынь мусульман. Избранный муфтият Каматини осудил произошедшее, заявив, что надписи противоречат моральным и общечеловеческим ценностям. В муфтияте обратили внимание на участившиеся в последнее время негативные высказывания в адрес религиозных и культурных ценностей мусульманского турецкого меньшинства Западной Фракии. Подобные действия наносят ущерб общественному миру и культуре совместного проживания, подчеркнули в муфтияте. Депутат парламента Греции от Ксанти Бурхан Баран назвал неуважение к местам отправления культа недопустимым и призвал установить виновных и привлечь их к ответственности. Уважаемые слушатели, это были новости.

Сделка Израиля с Грецией по системе «Щит Ахилла» выходит далеко за рамки обычного оборонного контракта. Автор считает ее частью политики Израиля, которая усиливает региональную напряженность и способна перенести раскол внутрь НАТО. Перевести Грецию в новую реальность – именно так министр обороны Никос Дендиас охарактеризовал масштабную сделку своей страны с Израилем, подписанную в начале этой недели. Сделка предусматривает инвестиции в размере 3,1 миллиарда евро для приобретения израильских технологий противовоздушной обороны, включая систему

средней и большой дальности праща Давида. Безусловно, любая страна имеет право защищать себя от потенциальных агрессоров. И предотвращение угроз здесь играет центральную роль, будь то ракетные атаки, боевые самолеты или все чаще применяемые беспилотники. Однако у наблюдателей может возникнуть вопрос, действительно ли Греция внезапно оказалась среди государств на передовой? Предлагаю вам комментарий обозревателя ТРТ на русском Клауса Юргенса. Напомним, что проект «Щит Ахилла» существовал еще до заключенной в понедельник сделки. На всю программу выделено 4,2 миллиарда евро, однако теперь большая часть этих средств направится в Израиль. И здесь возникает главный вопрос – почему именно сейчас и почему закупать у Израиля? С израильской точки зрения привлечение Греции чрезвычайно выгодно. Все больше европейских и неевропейских стран, наконец, называют вещи своими именами и характеризуют действия Израиля в Палестине как геноцид. На этом фоне поставка систем ПВО государству-члену НАТО в регионе, безусловно, призвана отвлечь внимание именно от этого – убийства десятков тысяч невинных людей. Сделка хорошо вписывается в израильскую стратегию «разделяй и властвуй». Раскалывать общественное мнение за рубежом, необоснованно претендуя на моральное превосходство и изображая себя хорошими парнями. Однако после 7 октября 2023 года звучит все больше критических голосов, утверждающих, что право Израиля на существование нельзя интерпретировать как отсутствие у Палестины права на существование. Кроме того, Израиль продолжает создавать региональную нестабильность, незаконно вторгаясь в свободные соседние государства, такие как Ливан. Мы наблюдаем закономерность в виде эскалации напряженности, и сделка с Грецией по щиту Ахилла является неотъемлемой частью этой тенденции. Можно также утверждать, что после прошлогоднего соглашения о покупке 36 ракетно-артиллерийских систем израильского производства стоимостью 740 миллионов долларов, заключенное на этой неделе дополнительное оборонное партнерство подчеркивает намерение Израиля расколоть мнение среди союзников по НАТО. Греция не единственное государство, привлекшее внимание Израиля. Финляндия начнет использовать противоракетную систему «Праща Давида» к 2027 году. Сначала Финляндия, теперь Греция. Можно ли увидеть здесь определенную стратегию? Экспорт израильских технологий ПВО во все большее число государств-членов НАТО представляет собой попытку представить Израиль миротворцем и союзником, а не агрессором. Израиль прекрасно понимает, что НАТО переживает своего рода процесс переосмысления себя из-за новых геополитических реалий и одновременно пытается определить, должен ли оборонительный альянс превращаться в организацию, основанную на ценностях, или просто сосредоточиться на своих основных задачах. Все это хорошо вписывается в упомянутый выше подход, предполагающий экспорт не только оборонных технологий, но и нестабильности. Ситуацию делает еще более деликатной тот факт, что сделка, заключенная в понедельник, не состоялась бы, если бы Вашингтон сказал «нет». Используемая технология требует консультаций с США, поскольку Вашингтон имеет право голоса в вопросах передачи третьим сторонам интеллектуальной собственности. Таким образом, мы уже имеем три государства-члена НАТО, активно содействующих продаже израильских технологий ПВО. И это приводит нас к важнейшему вопросу. Как возможно, что Вашингтон разрешает Израилю передавать технологии другим членам НАТО, прекрасно зная, что Израиль является ответчиком по делу о геноциде в Международном суде ООН? Остальным государствам НАТО стоило бы воздержаться от следования по оборонному пути Финляндии и Греции. Пока разбирательство в Международном суде продолжается, представляется неуместным финансировать израильский режим посредством крупных оборонных контрактов и инвестиций. Безусловно, защита границ и территории государства является законной задачей. Однако система противовоздушной обороны

производит не только Израиль, существуют и другие страны. Во-первых, хотя на бумаге сделка выглядит привлекательной, она вовсе не является взаимовыгодной. Из-за инвестиций в размере 3,1 миллиарда евро лишь скромные 25% фактически вернутся в греческую экономику благодаря привлечению греческих компаний к производству систем ПВО. Во-вторых, не было бы для Греции разумнее создавать дополнительные рабочие места внутри страны, вместо того, чтобы беспокоиться о предполагаемых и ничем не доказанных угрозах своему государству. И, наконец, возможно ли, что, экспортируя технологии в Грецию, Израиль злонамеренно стремится настроить греческое общественное мнение против Турецкой республики? Израиль, безусловно, обеспокоен Туркией как все более влиятельным и демократическим региональным игроком, пользующимся большим уважением во всех уголках мира. Обоснованная обеспокоенность глобальным миром и стабильностью – это одно. Но экспорт технологий, которые Израиль использует в качестве троянского коня для раскола Европы, совсем другое. ЕС, Европа в более широком смысле и НАТО не должны позволить этому произойти. Дорогие друзья, это был комментарий обозревателя ТРТ на русском Клауса Юргенса.

В этой программе «Турецкой кухни» мы поделимся с вами рецептом мясного блюда, которое готовят практически в каждом регионе Турции, пусть и с небольшими различиями в плане используемых продуктов. Название этого блюда – мясо по-пастушье, чобан-кавурма. Готовить это блюдо очень легко, к тому же оно очень вкусное. Такое название блюдо получило за то, что пастухам, находящимся вдали от своей деревни, легко можно было приготовить эту еду. Если вам интересно, как готовится это блюдо, которое особенно вкусным бывает летом, когда много свежих помидоров и перца, перечислим необходимые для его приготовления ингредиенты.

Итак, необходимые ингредиенты. 1 столовая ложка сливочного масла, 1 столовая ложка подсолнечного масла, 750 грамм нарезанной небольшими кусочками баранины, 15-20 штук лука-шалота, 4-5 зубчиков чеснока, 4-5 острых перцев, соль, молотый черный перец, молотый красный перец, 3 помидора, 1 стакан мясного бульона, сушеный тимьян, сок одной луковицы и 30 мл яблочного уксуса. Повторяем необходимые ингредиенты. 1 столовая ложка сливочного масла, 1 столовая ложка подсолнечного масла, 750 грамм нарезанной небольшими кусочками баранины, 15-20 штук лука-шалота, 4-5 зубчиков чеснока, 4-5 острых перцев, соль, молотый черный перец, молотый красный перец, 3 помидора, 1 стакан мясного бульона, сушеный тимьян, сок одной луковицы и 30 мл яблочного уксуса.

Ну а теперь приступаем к приготовлению нашего блюда. Поместите мясо в широкую миску. Добавьте луковый сок, яблочный уксус, соль и перец и оставьте эту смесь на 20 минут. Тем временем нагрейте на сковороде подсолнечное и сливочное масло. Выньте мясо из маринада и жарьте на этом масле 15 минут на среднем огне. Затем добавьте лук-шалот и чеснок. Тушите еще 5 минут. Добавьте крупно нарезанный перец, тушите еще 5 минут. Добавьте нарезанные кубиками помидоры и, помешивая, тушите еще некоторое время, после чего добавьте бульон и все специи, кроме тимьяна, и, убавив огонь и закрыв крышкой, варите мясо еще около 40 минут, пока оно не станет мягким. Прежде чем снимать с огня, добавьте сухой тимьян. Подавайте блюдо в горячем виде. Приятного вам аппетита!

по бескрайним степям. В ваших тюках самые драгоценные шелка, пряности и драгоценности. А с наступлением ночи вас ждет не только темнота и страх перед разбойниками, но и теплый очаг, растопленный за внушительными каменными стенами. В эпоху сельджуков и Османской империи дорога была не просто преодолеваемым расстоянием, это был путь, безопасность на котором обеспечивалась вакфами. Сегодня мы говорим о колоссальных строениях, где билось сердце торговли, о караван-сараях, которые предоставляли путникам трехдневный постой на безвозмездной основе, о постоялых дворах и базарах, воплощающих душу торговли в городе. Добро пожаловать в эту выверенную систему, где безопасность и покой путников обеспечивался вакфами. Караван-сараи были логистическими чудесами системы вакфов. Эти сооружения, особенно построенные анатолийскими сельджукскими султанами в XIII веке, представляли собой уникальную систему социальной защиты, не имеющую аналогов в мире. Вдоль торговых путей эти крепости-дворцы возвышались каждые 30-40 километров, расстояние, равное дневному переходу верблюда. Массивные сооружения, такие как знаменитый Султан-хан в Аксарае и Каратай-хан в Кайсере, были не просто постоялыми дворами. Это были полностью оборудованные центры с мечетями, банями, аптеками, обувными мастерскими и даже ветеринарными клиниками. Этот пункт в их учредительных документах поразил бы даже современный мир. Каждый путешественник, прибывающий в караван-сарай, независимо от языковой, религиозной или расовой принадлежности, в течение трех дней встретит здесь безусловное гостеприимство. Питание, проживание и корм для животных предоставляются вакфам бесплатно. Если у путешественника изнашивается обувь, ему предоставляют новую из бюджета вакфа. Некоторые вакфы гарантировали даже оплату дров для обогрева замерзающих зимой путешественников или расходы на похороны умерших в дороге. Когда путешественник покидал караван-сарай утром, хозяин гостиницы стоял у двери и громко спрашивал: «Всем вы остались довольны?» и провожал его в добрый путь только после того, как получал утвердительный ответ. Когда дорога заканчивалась и караван въезжал в город, его встречали постоялые дворы, аркады и базары, образцы торговой архитектуры. В отличие от караван-сараев, постоялые дворы в городе были биржами, где торговля осуществлялась напрямую. Знаменитый Коза-хан в Бурсе на протяжении веков был одним из важных центров османской торговли шелком. Построенный по указу султана Баязида II в конце XV века, этот постоялый двор был не просто коммерческим зданием. Доход от его лавок направлялся на покрытие расходов кюлия, комплекса при мечети в Стамбуле и нужд бедных. Таким образом, когда купец продавал шелк, он косвенно предоставлял средства для благотворительных целей. Египетский рынок или рынок пряностей, расположенный в самом сердце Стамбула, является частью новой мечети. Этот архитектурный шедевр в форме буквы «Л», построенный в 1660 году по указу Хатидже Турхан Султан, был задуман как объект, приносящий доход мечети. От каждого грамма продаваемых здесь специй или отчисления, которыми покрывались расходы на масло для ламп мечети, жалование муэдзина и корм для голубей во дворе. Арасты или торговые ряды были местами, где честная торговля и этика ахиликов, то есть гильдийской системы, сочеталась с контролем вакфа. Здесь покупателей не обвешивали, а качество товаров не противоречило заявленному, потому что торговцы знали, что их лавка является собственностью вакфа, и любой обман здесь был бы прямым предательством вакфа, а следовательно и прав народа. Вот несколько примеров этого по всей Османской империи. Первый – это крытый.

и рынок Махмута Паши в Анкаре. Это здание, в котором сейчас располагается музей анатолийских цивилизаций, было построено на средства, пожертвованные Махмутом Пашой, великим визирем султана Мехмеда Завоевателя, для обеспечения поступлений благотворительным фондом Стамбула. Оно было одним из важных центров торговли махером и шелком в Анкаре. Его конструкция в виде крытого рынка указывает на то, что это был закрытый центр, где продавались и хранились самые ценные товары – ювелирные изделия, шелк, оружие. Второе – караван-сарай Рустема Паши в Анкаре. Здание было построено по заказу Рустема Паши, зятя и великого визиря султана Сулеймана Великолепного, архитектором Синаном. Это сооружение, венчавшее стратегическое положение Эдирне в европейской торговле, представляло собой одновременно и постоялый двор, и огромный торговый центр с двухэтажным ярочным двором. Доходы от лавок направлялись в фонд Рустема Паши. Третий пример – это исторический рынок Кемер-Алты и гостиный двор Кызлар-Агасы хан в Измире. Построенный в 1744 году Хаджи Беширом Агой, очень влиятельным управляющим фондами при Османском дворце,

0: Гассе. Гостиный двор Козлара Гассе Хан был одним из важнейших центров размещения постояльцев и торговли в районе порта Измира. Этот гостиный двор, служа экспортными воротами Измира, демонстрирует, как система фондов была интегрирована с морской торговлей. Его доходы направлялись на благотворительные цели в Стамбуле и помощь, отправляемую в святые земли. Четвертый пример – рынок Бакырджылар или рынок медников и гостиный двор Гюмрюк-хан в Шанлыурфе. Шанлыурфа была одним из важных центров анатолийских торговых путей. Как указывалось в учредительных документах гостиного двора Гюмрюк-хан, он был построен Бехрамом Пашой во времена правления султана Сулеймана Великолепного и предназначался для комфортного ведения торговли. За счет проходящих через него водных каналов обеспечивалась прохлада в здании. Знаменитые рынки Урфы, рынок медников, ювелирный рынок управлялись при помощи вакфов, мечетей, которым они были подчинены. Пятый пример – Сулухан в Анкаре. Построенная в 17 веке и первоначально называвшаяся Хасан Пашахан, это здание было центром коммерческой жизни Анкары, особенно в сфере торговли кофе и продуктами питания. В учредительном документе указано, что доходы гостиного двора направлялись на различные благотворительные цели, благодаря наличию фонтанов, системы водоснабжения и поилок для скота внутри здания. Оно стало известно в обществе как Сулухан – хан с водой. Шестой пример – Большой хан в Левкоше на Кипре. Построенный в 1572 году, вскоре после османского завоевания Кипра, этот караван-сарай является неотъемлемой частью османской городской планировки и социальных структур после завоевания. Его доходы перечислялись в вакфы, созданные после завоевания. Большой караван-сарай был важным сооружением, способствующим интеграции в османскую торговую систему. Предоставление бесплатных услуг в караван-сараях и торговые лавки, делающие отчисления на благотворительность, уравновешивали османскую экономику. Караван-сараи обеспечивали безопасность путникам по дороге в город, а гостиные дворы и базары в городе выделяли средства на социальные нужды, то есть на нужды народа. Благодаря этой системе купец мог добраться из Китая до ворот Вены, полностью обеспечив свое пропитание в дороге за столами вакфов. Сегодня главным источником вдохновения для современных мировых логистических сетей, систем страхования и пятизвездочных гостиниц является идея вакфов, которые 800 лет назад воздвигли посреди степей эти каменные здания и выгравировали на своих воротах. Здесь никто не останется голодным и невыспавшимся. Для них торговля была не просто способом зарабатывать деньги. Она была способом построения цивилизации путем обеспечения безопасности торговцев и сохранности их товаров в пути. В заключение отметим, что уникальный дух вакфов состоит не столько в возведенных ими каменных сооружениях, сколько во взаимной поддержке людей. Очаг, разведенный посреди степи, трапеза, разделенная на рынке – это и есть залог цивилизации, которая зиждется на милосердии. Даже если изменится мир и поменяются дороги, традиции взаимной поддержки, заложенные вакфами, продолжат сплачивать людей. Пусть ваш путь всегда ведет к добру, а ваша дверь всегда открыта для сострадания. Продолжайте прислушиваться к голосу совести и идите по стопам истории. И до следующих встреч в новых выпусках нашей рубрики «Связанные добром».
1: Связанные добром.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Глава МИД Тюркии Хакан Фидан 15-16 сентября посетит столицу Азербайджана Баку. Германия планирует нарастить агроэкспорт в Тюркии. В результате ночной атаки беспилотников на Сочи 5 человек получили ранения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала русофобией головного мозга заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о быстрой победе над Россией в случае ее нападения на страну. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призвала украинцев в Германии вернуться на родину. В столице Азербайджана проходит 7-я встреча руководителей мусульманских религиозных управлений стран Организации Тюркских Государств. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен Банко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садгури Турция с Хма.
15: Овода Турция Вину Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
3: Эзо Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
8: Гидарре Диамурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън Бонхо Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гиплеер Туркияның Тети Радиосы.
6: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
16: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
2: Гидар Радио Мурия Туркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
15: こちらは Turquía の声ラジオです。
17: Zboru wa glasot na Turquía.
8: Efirde Turquía Ovoz Radio.
1: It Turquía hangia radioya.
5: Oldu Radio Glas Turquía.
18: Turquía önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк, и в операторской мне помогает Эрсин Айдемир. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Мнение эксперта», «Турецкая кухня» и «Связанные добром».

В начале коротко о событиях дня. Глава МИД Тюркии Хакан Фидан 15-16 сентября посетит столицу Азербайджана Баку. Германия планирует нарастить агроэкспорт в Тюркии. В результате ночной атаки беспилотников на Сочи 5 человек получили ранения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала русофобией головного мозга заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о быстрой победе над Россией в случае ее нападения на страну. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призвала украинцев в Германии вернуться на родину. В столице Азербайджана проходит 7-я встреча руководителей мусульманских религиозных управлений стран Организации тюркских государств. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Глава МИД Тюркии Хакан Фидан 15-16 сентября посетит столицу Азербайджана Баку. В рамках визита Хакан Фидан встретится с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым, а также будет принят президентом Ильхамом Алиевым. Как ожидается, глава турецкого МИД отметит развитие стратегического партнерства между двумя странами и призовет активизировать работу для достижения поставленной президентами цели довести объем двусторонней торговли до 15 миллиардов долларов. В 2025 году товарооборот в Тюркии и Азербайджане составлял 7,8 миллиарда долларов. Стороны также обсудят совместные проекты в энергетике и транспорте, сотрудничество в оборонной промышленности, сфере безопасности и военной области. Отдельными темами станут взаимодействие в Организации тюркских государств, предстоящий 13-й саммит ОТГ в Тюркии и КОП-31. Германия планирует нарастить агроэкспорт в Тюркии. Вопросы продовольственного сотрудничества министр сельского хозяйства ФРГ Алоис Райнер обсудит с турецким коллегой Ибрагимом Юмаклы во время визита в Анкару 16-17 сентября. В ходе визита Райнер также встретится с представителями немецкого и турецкого бизнеса. По словам министра, на фоне глобальных геополитических вызовов сотрудничество между надежными партнерами приобретает особое значение. Предстоящие переговоры призваны расширить взаимную торговлю и сотрудничество в сфере сельского хозяйства и продовольствия. Для Германии Тюркия представляет собой одновременно крупный рынок сбыта и важного поставщика аграрной продукции, тогда как Анкара заинтересована в доступе к немецким технологиям, оборудованию и инвестициям в аграрный сектор. В результате ночной атаки беспилотников на Сочи 5 человек получили ранения. Массированный налет украинских дронов на тыловые и приграничные регионы России привел к разрушениям инфраструктуры и ранениям среди гражданского населения. В ночь на понедельник

0: В понедельник, 14 сентября, обломки сбитых беспилотников упали в нескольких районах Сочи и микрорайоне Дагомыс, повредив 3 частных дома, нежилое здание и территорию вблизи тоннеля. В результате инцидента медицинская помощь потребовалась 5 местным жителям, включая ребенка, при этом одного взрослого пришлось госпитализировать. На фоне работы систем ПВО и серии взрывов властям пришлось временно ограничить работу международного аэропорта города. Украинские военные источники и ОСИНТ-аналитики заявляют, что целью ночной атаки в районе Дагомыса стала позиция российского зенитно-ракетного комплекса С-400. В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что силы обороны Украины системно наносят удары по объектам военной инфраструктуры и системам ПВО противника для снижения его боевого потенциала. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала русофобией головного мозга заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о быстрой победе над Россией в случае ее нападения на страну. Об этом дипломат написала в телеграм-канале в понедельник 14 сентября. Захарова процитировала польского министра, который заявил: «Если бы Россия напала на Польшу, мы бы очень быстро одержали победу». Его слова она назвала русофобией головного мозга. Ранее на конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве Радослав Сикорский сообщил о подавляющем превосходстве Польши над Россией в авиации. По его словам, Варшава смогла бы уничтожить половину российских НПЗ за 6 недель и вывести из строя оставшуюся половину. Ранее Сикорский также заявил, что НАТО должно усилить военные учения вблизи Калининградской области. Сикорский отметил, что Варшава внимательно следит за происходящим в регионе. На вопрос о том, предлагает ли он НАТО захватить область министров, министр ответил отрицательно. Кремль, комментируя его слова, сообщил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. «То, что НАТО собирается и проводит там военную активность, это понятно», отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» АДГ Алиса Вайдель призвала украинцев в Германии вернуться на родину. Заявление Вайдель о необходимости прекращения социальных выплат и возврата иностранных граждан вызвало новый виток дискуссии о миграционной политике ФРГ. Вайдель заявила, что более 1 миллиона украинцев получают пособие в Германии, назвав такую финансовую нагрузку на бюджет невозможной для дальнейшего поддержания. Особенно молодые украинские мужчины призывного возраста, речь идет о сотнях тысяч человек, должны вернуться, подчеркнула она. В своем выступлении политик также призвала к высылке сирийских граждан после устранения угроз на их родине, напомнив, что убежище является временным институтом и не должно автоматически вести к натурализации. Вайдель предупредила, что в случае прихода АДГ к власти правительство инициирует масштабную проверку правомерности ранее выданных сирийцам паспортов. Заявления руководства АДГ отражают курс партии на жестокое ограничение миграции и сокращение социальных расходов бюджета. Представители правой оппозиции регулярно используют тему поддержки иностранных граждан для усиления давления на действующее правительство и мобилизации избирателей перед предстоящими региональными и федеральными выборами. Религиозные лидеры тюркского мира собрались в Баку, чтобы обсудить общие вызовы от сохранения института семьи до места ислама в эпоху стремительного технологического развития. В столице Азербайджана проходит 7-я встреча руководителей мусульманских религиозных управлений стран Организации тюркских государств ОТГ. В ней участвуют представители Азербайджана, Тюркии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турецкой республики Северного Кипра. Одной из центральных тем встречи стало укрепление семьи и традиционных ценностей. Участники также намерены обсудить развитие взаимодействия между мусульманскими религиозными структурами и отношение ислама к современным научным и технологическим изменениям. Масштаб встречи выходит за рамки тюркского мира. В Баку прибыли представители государственных, научных и религиозных кругов из 40 стран, а также делегации 15 международных организаций. Заседание возглавил

председатель управления мусульман Кавказа шейх Уль-Ислам Аллах Шукюр Пашазаде. Церемония открытия началась с исполнения государственного гимна Азербайджана и чтения сур Корана. Встреча в Баку призвана стать площадкой для укрепления связей между мусульманскими институтами тюркских государств и выработки общих подходов к актуальным общественным и религиозным вопросам. Турки Западной Фракии объявили о сквернении мечети в Греции. Представители турецкого меньшинства Западной Фракии потребовали найти виновных в появлении оскорбительных надписей на мечети Чинар в греческом городе Ксанти. На внешней стене здания неизвестные написали оскорбления в адрес ислама и святынь мусульман. Избранный муфтият Каматини осудил произошедшее, заявив, что надписи противоречат моральным и общечеловеческим ценностям. В муфтияте обратили внимание на участившиеся в последнее время негативные высказывания в адрес религиозных и культурных ценностей мусульманского турецкого меньшинства Западной Фракии. Подобные действия наносят ущерб общественному миру и культуре совместного проживания, подчеркнули в муфтияте. Депутат парламента Греции от Ксанти Бурхан Баран назвал неуважение к местам отправления культа недопустимым и призвал установить виновных и привлечь их к ответственности. Уважаемые слушатели, это были новости.

Сделка Израиля с Грецией по системе «Щит Ахилла» выходит далеко за рамки обычного оборонного контракта. Автор считает ее частью политики Израиля, которая усиливает региональную напряженность и способна перенести раскол внутрь НАТО. Перевести Грецию в новую реальность – именно так министр обороны Никос Дендиас охарактеризовал масштабную сделку своей страны с Израилем, подписанную в начале этой недели. Сделка предусматривает инвестиции в размере 3,1 миллиарда евро для приобретения израильских технологий противовоздушной обороны, включая систему средней и большой дальности «Праща Давида». Безусловно, любая страна имеет право защищать себя от потенциальных агрессоров. И предотвращение угроз здесь играет центральную роль, будь то ракетные атаки, боевые самолеты или все чаще применяемые беспилотники. Однако у наблюдателей может возникнуть вопрос, действительно ли Греция внезапно оказалась среди государств на передовой. Предлагаю вам комментарии обозревателя ТРТ на русском Клауса Юргенса. Напомним, что проект «Щит Ахилла» существовал еще до заключенной в понедельник сделки. На всю программу выделено 4,2 миллиарда евро, однако теперь большая часть этих средств направится в Израиль. И здесь возникает главный вопрос – почему именно сейчас и почему закупать у Израиля? С израильской точки зрения привлечение Греции чрезвычайно выгодно. Все больше европейских и неевропейских стран, наконец, называют вещи своими именами и характеризуют действия Израиля в Палестине как геноцид. На этом фоне поставка систем ПВО государству-члену НАТО в регионе, безусловно, призвана отвлечь внимание именно от этого – убийства десятков тысяч невинных людей. Сделка хорошо вписывается в израильскую стратегию «разделяй и властвуй». Раскалывать общественное мнение за рубежом, необоснованно претендуя на моральное превосходство и изображая себя хорошими парнями. Однако после 7 октября 2023 года звучит все больше критических голосов, утверждающих, что право Израиля на существование нельзя интерпретировать как отсутствие у Палестины права на существование. Кроме того, Израиль продолжает создавать региональную нестабильность, незаконно вторгаясь в свободные соседние государства, такие как Ливан. Мы наблюдаем закономерность в виде эскалации напряженности, и сделка с Грецией по «Щиту Ахилла» является неотъемлемой частью этой тенденции. Можно также утверждать, что после прошлогоднего соглашения о покупке 36 ракетно-артиллерийских систем израильского производства стоимостью 740 миллионов долларов, заключенное на этой неделе дополнительное оборонное партнерство подчеркивает намерение Израиля расколоть мнение среди союзников по НАТО. Греция не единственное государство, привлекшее внимание Израиля. Финляндия начнет использовать противоракетную систему «Праща Давида» к 2027 году. Сначала Финляндия, теперь Греция. Можно ли увидеть здесь определенную стратегию? Экспорт израильских технологий ПВО во все большее число государств-членов НАТО представляет собой попытку представить Израиль миротворцем и союзником, а не

агрессором. Израиль прекрасно понимает, что НАТО переживает своего рода процесс переосмысления себя из-за новых геополитических реалий и одновременно пытается определить, должен ли оборонительный альянс превращаться в организацию, основанную на ценностях, или просто сосредоточиться на своих основных задачах. Все это хорошо вписывается в упомянутый выше подход, предполагающий экспорт не только обороны,

что сделка, заключенная в понедельник, не состоялась бы, если бы Вашингтон сказал «нет». Используемая технология требует консультаций с США, поскольку Вашингтон имеет право голоса в вопросах передачи третьим сторонам интеллектуальной собственности. Таким образом, мы уже имеем три государства-члена НАТО, активно содействующих продаже израильских технологий ПВО. И это приводит нас к важнейшему вопросу. Как возможно, что Вашингтон разрешает Израилю передавать технологии другим членам НАТО, прекрасно зная, что Израиль является ответчиком по делу о геноциде в Международном суде ООН? Остальным государствам НАТО стоило бы воздержаться от следования по оборонному пути Финляндии и Греции. Пока разбирательство в Международном суде продолжается, представляется неуместным финансировать израильский режим посредством крупных оборонных контрактов и инвестиций. Безусловно, защита границ и территории государства является законной задачей. Однако система противовоздушной обороны производит не только Израиль, существуют и другие страны. Во-первых, хотя на бумаге сделка выглядит привлекательной, она вовсе не является взаимовыгодной. Из-за инвестиций в размере 3,1 миллиардов евро лишь скромные 25% фактически вернутся в греческую экономику благодаря привлечению греческих компаний к производству систем ПВО. Во-вторых, не было бы для Греции разумнее создавать дополнительные рабочие места внутри страны вместо того, чтобы беспокоиться о предполагаемых и ничем не доказанных угрозах своему государству. И, наконец, возможно ли, что, экспортируя технологии в Грецию, Израиль злонамеренно стремится настроить греческое общественное мнение против Турецкой республики? Израиль, безусловно, обеспокоен Туркией как все более влиятельным и демократическим региональным игроком, пользующимся большим уважением во всех уголках мира. Обоснованная обеспокоенность глобальным миром и стабильностью – это одно. Но экспорт технологий, которые Израиль использует в качестве троянского коня для раскола Европы, совсем другое. ЕС, Европа в более широком смысле и НАТО не должны позволить этому произойти. Дорогие друзья, это был комментарий обозревателя ТРТ на русском Клауса Юргенса.

В этой программе «Турецкая кухня» мы поделимся с вами рецептом мясного блюда, которое готовят практически в каждом регионе Турции, пусть и с небольшими различиями в плане используемых продуктов. Название этого блюда – мясо по-пастушье, чобан-кавурма. Готовить это блюдо очень легко, к тому же оно очень вкусное. Такое название блюдо получило за то, что пастухам, находящимся вдали от своей деревни, легко можно было приготовить эту еду. Если вам интересно, как готовится это блюдо, которое особенно вкусно бывает летом, когда много свежих помидоров и перца, перечислим необходимые для его приготовления ингредиенты.

Итак, необходимые ингредиенты. 1 столовая ложка сливочного масла, 1 столовая ложка подсолнечного масла, 750 грамм нарезанной небольшими кусочками баранины, 15-20 штук лука-шалота, 4-5 зубчиков чеснока, 4-5 острых перцев, соль, молотый черный перец, молотый красный перец, 3 помидора, 1 стакан мясного бульона, сушеный тимьян, сок одной луковицы и 30 мл яблочного уксуса. Повторяем необходимые ингредиенты. 1 столовая ложка сливочного масла, 1 столовая ложка подсолнечного масла, 750 грамм нарезанной небольшими кусочками баранины, 15-20 штук лука-шалота, 4-5 зубчиков чеснока, 4-5 острых перцев, соль, молотый черный перец, молотый красный перец, 3 помидора, 1 стакан мясного бульона, сушеный тимьян, сок одной луковицы и 30 мл яблочного уксуса.

Ну а теперь приступаем к приготовлению нашего блюда. Поместите мясо в широкую миску. Добавьте луковый сок, яблочный уксус, соль и перец и оставьте эту смесь на 20 минут. Тем временем нагрейте на сковороде подсолнечное и сливочное масло. Выньте мясо из маринада и жарьте на этом масле 15 минут на среднем огне. Затем добавьте лук-шалот и чеснок. Тушите еще 5 минут. Добавьте крупно нарезанный перец, тушите еще 5 минут. Добавьте нарезанные кубиками помидоры и, помешивая, тушите еще некоторое время, после чего добавьте бульон и все специи, кроме тимьяна, и, убавив огонь и закрыв крышкой, варите мясо еще около 40 минут, пока оно не станет мягким. Прежде чем снимать с огня, добавьте сухой тимьян. Подавайте блюдо в горячем виде. Приятного вам аппетита!

связанные добром. Представьте, что вы купец, подолгу путешествующий по шелковому пути, пролегающему по бескрайним степям. В ваших тюках самые драгоценные шелка, пряности и драгоценности. А с наступлением ночи вас ждет не только темнота и страх перед разбойниками, но и теплый очаг, растопленный за внушительными каменными стенами. В эпоху сельджуков и Османской империи дорога была не просто преодолеваемым расстоянием, это был путь, безопасность на котором обеспечивалась вакфами. Сегодня мы говорим о колоссальных строениях, где билось сердце торговли, о караван-сараях, которые предоставляли путникам трехдневный постой на безвозмездной основе, о постоялых дворах и базарах, воплощающих душу торговли в городе. Добро пожаловать в эту выверенную систему, где безопасность и покой путников обеспечивался вакфами. Караван-сараи были логистическими чудесами системы вакфов. Эти сооружения, особенно анатолийскими сельджукскими султанами в XIII веке, представляли собой уникальную систему социальной защиты, не имеющую аналогов в мире. Вдоль торговых путей эти крепости-дворцы возвышались каждые 30-40 километров, расстояние, равное дневному переходу верблюда. Массивные сооружения, такие как знаменитый Султан-хан в Аксарае и Каратай-хан в Кайсере, были не просто постоялыми дворами. Это были полностью оборудованные центры с мечетями, банями, аптеками, обувными мастерскими и даже ветеринарными клиниками. Этот пункт в их учредительных документах поразил бы даже современный мир. Каждый путешественник, прибывающий в караван-сарай, независимо от языковой, религиозной или расовой принадлежности, в течение трех дней встретит здесь безусловное гостеприимство. Питание, проживание и корм для животных предоставляются вакфам бесплатно. Если у путешественника изнашивается обувь, ему предоставляют новую из бюджета вакфа. Некоторые вакфы гарантировали даже оплату дров для обогрева замерзающих зимой путешественников или расходы на похороны умерших в дороге. Когда путешественник покидал караван-сарай утром, хозяин гостиницы стоял у двери и громко спрашивал: «Всем вы остались довольны?» и провожал его в добрый путь только после того, как получал утвердительный ответ. Когда дорога заканчивалась и караван въезжал в город, его встречали постоялые дворы, аркады и базары, образцы торговой архитектуры. В отличие от караван-сараев, постоялые дворы в городе были биржами, где торговля осуществлялась напрямую. Знаменитый Коза-хан в Бурсе на протяжении веков был одним из важных центров османской торговли шелком. Построенный по указу султана Баязида II в конце XV века, этот постоялый двор был не просто коммерческим зданием. Доход от его лавок направлялся на покрытие расходов кюлия, комплекса при мечети в Стамбуле и нужд бедных. Таким образом, когда купец продавал шелк, он косвенно предоставлял средства для благотворительных целей. Египетский рынок или рынок пряностей, расположенный в самом сердце Стамбула, является частью

новой мечети. Этот архитектурный шедевр в форме буквы «Л», построенный в 1660 году по указу Хатидже Турхан Султан, был задуман как объект, приносящий доход мечети. От каждого грамма продаваемых здесь специй или отчисления, которыми покрывались расходы на масло для ламп мечети, жалование муэдзина и корм для голубей во дворе. Арасты или торговые ряды были местами, где честная торговля и этика ахиликов, то есть гильдийской системы, сочеталась с контролем вакфа. Здесь покупателей не обвешивали, а качество товаров не противоречило заявленному, потому что торговцы знали, что их лавка является собственностью вакфа, и любой обман здесь был бы прямым предательством вакфа, а следовательно и прав народа. Вот несколько примеров этого по всей Османской империи. Первый – это крытый рынок Махмута Паши в Анкаре. Это здание, в котором сейчас располагается музей анатолийских цивилизаций, было построено на средства, пожертвованные Махмутом Пашой, великим визирем султана Мехмеда Завоевателя, для обеспечения поступлений благотворительным фондом Стамбула. Оно было одним из важных центров торговли махером и шелком в Анкаре. Его конструкция в виде крытого рынка указывает на то, что это был закрытый центр, где продавались и хранились самые ценные товары – ювелирные изделия, шелк, оружие. Второе – караван-сарай Рустема Паши в Анкаре. Здание было построено по заказу Рустема Паши, зятя и великого визиря султана Сулеймана Великолепного, архитектором Синаном. Это сооружение, венчавшее стратегическое положение Эдирне в европейской торговле, представляло собой одновременно и постоялый двор, и огромный торговый центр с двухэтажным ярочным двором. Доходы от лавок направлялись в фонд Рустема Паши. Третий пример – это исторический рынок Кемер-Алты и гостиный двор Кызлар-Агасы хан в Измире. Построенный в 1744 году Хаджи Беширом Агой, очень влиятельным управляющим фондами при Османском дворце, гостиный двор Кызлар-Агасы хан был одним из важнейших центров размещения постояльцев и торговли в районе порта Измира. Этот гостиный двор, служа экспортными воротами из мира, демонстрирует, как система фондов была интегрирована с морской торговлей. Его доходы направлялись на благотворительные цели в Стамбуле и помощь, отправляемую в святые земли. Четвертый пример – рынок Бакырджилар или рынок медников и гостиный двор Гюмрюк-хан в Шанлыурфе. Шанлыурфа была одним из важных центров анатолийских торговых путей. Как указывалось в учредительных документах гостиного двора Гюмрюк-хан, он был построен Бехрамом Пашой во времена правления султана Сулеймана Великолепного и предназначался для комфортного ведения торговли. За счет проходящих через него водных каналов обеспечивалась прохлада в здании. Знаменитые рынки Урфы – рынок медников, ювелирный рынок управлялись при помощи вакфов, мечетей, которым они были подчинены. Пятый пример – Сулухан в Анкаре. Построенная в 17 веке и первоначально называвшаяся Хасан Пашахан, это здание было центром коммерческой жизни Анкары, особенно в сфере торговли кофе и продуктами питания. В учредительном документе указано, что доходы гостиного двора направлялись на различные благотворительные цели, благодаря наличию фонтанов, системы водоснабжения и поилок для скота внутри здания. Оно стало известно в обществе как Сулухан – хан с водой. Шестой пример – Большой хан в Левкоше на Кипре. Построенный в 1572 году, вскоре после османского завоевания Кипра, этот караван-сарай является неотъемлемой частью османской городской планировки и социальных структур после завоевания. Его доходы перечислялись в вакфы, созданные после завоевания. Большой караван-сарай был важным сооружением, способствующим интеграции в османскую торговлю.

торговую систему. Предоставление бесплатных услуг в караван-сараях и торговые лавки, делающие отчисления на благотворительность, уравновешивали османскую экономику. Караван-сараи обеспечивали безопасность путникам по дороге в город, а гостиные дворы и базары в городе выделяли средства на социальные нужды, то есть на нужды народа. Благодаря этой системе купец мог добраться из Китая до ворот Вены, полностью обеспечив свое пропитание в дороге за столами вакфов. Сегодня главным источником вдохновения для современных мировых логистических сетей, систем страхования и пятизвездочных гостиниц является идея вакфов, которые 800 лет назад воздвигли посреди степей эти каменные здания и выгравировали на своих воротах. Здесь никто не останется голодным и невыспавшимся. Для них торговля была не просто способом зарабатывать деньги. Она была способом построения цивилизации путем обеспечения безопасности торговцев и сохранности их товаров в пути. В заключение отметим, что уникальный дух вакфов состоит не столько в возведенных ими каменных сооружениях, сколько во взаимной поддержке людей. Очаг, разведенный посреди степи, трапеза, разделенная на рынке – это и есть залог цивилизации, которая зиждется на милосердии. Даже если изменится мир и поменяются дороги, традиции взаимной поддержки, заложенные вакфами, продолжат сплачивать людей. Пусть ваш путь всегда ведет к добру, а ваша дверь всегда открыта для сострадания. Продолжайте прислушиваться к голосу совести и идите по стопам истории. И до следующих встреч в новых выпусках нашей рубрики «Связанные добром».

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън бонхо дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
15: Овода Турция вину радиосу.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
15: Гитлеяр Тюркияның пети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
18: Аңлават кынала Тюркия овоза радиосы.
19: Эдо и фонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия. Гидар радио Амурия Тюркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
21: Este es Radio Voz de Turquía.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Глава МИД Тюркии Хакан Фидан 15-16 сентября посетит столицу Азербайджана Баку. Германия планирует нарастить агроэкспорт в Тюркии. В результате ночной атаки беспилотников на Сочи 5 человек получили ранения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала русофобией головного мозга заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о быстрой победе над Россией в случае ее нападения на страну. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призвала украинцев в Германии вернуться на родину. В столице Азербайджана проходит 7-я встреча руководителей мусульманских религиозных управлений стран Организации Тюркских Государств. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи чишън Гонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция ганг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода, Турция Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гиплеер Туркияның Пети Радиосы.
6: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
15: Эзо Ифонетис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
2: Гидар Радио Амурия Туркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
20: It Turkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
21: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк, и в операторской мне помогает Эрсин Айдемир. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Мнение эксперта», «Турецкая кухня» и «Связанные добром».

В начале коротко о событиях дня. Глава МИД Тюркии Хакан Фидан 15-16 сентября посетит столицу Азербайджана Баку. Германия планирует нарастить агроэкспорт в Тюркии. В результате ночной атаки беспилотников на Сочи

5 человек получили ранения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала русофобией головного мозга заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о быстрой победе над Россией в случае ее нападения на страну. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призвала украинцев Германии вернуться на родину. В столице Азербайджана проходит 7-я встреча руководителей мусульманских религиозных управлений стран Организации тюркских государств. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Глава МИД Тюрки Хакан Фидан 15-16 сентября посетит столицу Азербайджана Баку. В рамках визита Хакан Фидан встретится с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым, а также будет принят президентом Ильхамом Алиевым. Как ожидается, глава турецкого МИД отметит развитие стратегического партнерства между двумя странами и призовет активизировать работу для достижения поставленной президентами цели довести объем двусторонней торговли до 15 миллиардов долларов. В 2025 году товарооборот Тюрки и Азербайджана составлял 7,8 миллиарда долларов. Стороны также обсудят совместные проекты в энергетике и транспорте, сотрудничество в оборонной промышленности, сфере безопасности и военной области. Отдельными темами станут взаимодействие в Организации тюркских государств, предстоящий 13-й саммит ОТГ в Тюрки и КОП-31. Германия планирует нарастить агроэкспорт в Тюркии. Вопросы продовольственного сотрудничества министр сельского хозяйства ФРГ Алоис Райнер обсудит с турецким коллегой Ибрагимом Юмаклы во время визита в Анкару 16-17 сентября. В ходе визита Райнер также встретится с представителями немецкого и турецкого бизнеса. По словам министра, на фоне глобальных геополитических вызовов сотрудничество между надежными партнерами приобретает особое значение. Предстоящие переговоры призваны расширить взаимную торговлю и сотрудничество в сфере сельского хозяйства и продовольствия. Для Германии Тюркия представляет собой одновременно крупный рынок сбыта и важного поставщика аграрной продукции, тогда как Анкара заинтересована в доступе к немецким технологиям, оборудованию и инвестициям в аграрный сектор. В результате ночной атаки беспилотников на Сочи 5 человек получили ранения. Массированный налет украинских дронов на тыловые и приграничные регионы России привел к разрушениям инфраструктуры и ранениям среди гражданского населения. В ночь на понедельник, 14 сентября, обломки сбитых беспилотников упали в нескольких

0: включая ребенка, при этом одного взрослого пришлось госпитализировать. На фоне работы систем ПВО и серии взрывов властям пришлось временно ограничить работу международного аэропорта города. Украинские военные источники и ОСИНТ-аналитики заявляют, что целью ночной атаки в районе Дагомыса стала позиция российского зенитно-ракетного комплекса С-400. В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что силы обороны Украины системно наносят удары по объектам военной инфраструктуры и системам ПВО противника для снижения его боевого потенциала. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала русофобией головного мозга заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о быстрой победе над Россией в случае ее нападения на страну. Об этом дипломат написала в телеграм-канале в понедельник 14 сентября. Захарова процитировала польского министра, который заявил: «Если бы Россия напала на Польшу, мы бы очень быстро одержали победу». Его слова она назвала русофобией головного мозга. Ранее на конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве Радослав Сикорский сообщил о подавляющем превосходстве Польши над Россией в авиации. По его словам, Варшава смогла бы уничтожить половину российских НПЗ за 6 недель и вывести из строя оставшуюся половину. Ранее Сикорский также заявил, что НАТО должно усилить военные учения вблизи Калининградской области. Сикорский отметил, что Варшава внимательно следит за происходящим в регионе. На вопрос о том, предлагает ли он НАТО захватить область министров, министр ответил отрицательно. Кремль, комментируя его слова, сообщил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. «То, что НАТО собирается и проводит там военную активность, это понятно», отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» АДГ Алиса Вайдель призвала украинцев в Германии вернуться на родину. Заявление Вайдель о необходимости прекращения социальных выплат и возврата иностранных граждан вызвало новый виток дискуссии о миграционной политике ФРГ. Вайдель заявила, что более 1 миллиона украинцев получают пособие в Германии, назвав такую финансовую нагрузку на бюджет невозможной для дальнейшего поддержания. Особенно молодые украинские мужчины призывного возраста, речь идет о сотнях тысяч человек, должны вернуться, подчеркнула она. В своем выступлении политик также призвала к высылке

правомерности ранее выданных сирийцам паспортов. Заявления руководства АДГ отражают курс партии на жестокое ограничение миграции и сокращение социальных расходов бюджета. Представители правой оппозиции регулярно используют тему поддержки иностранных граждан для усиления давления на действующее правительство и мобилизации избирателей перед предстоящими региональными и федеральными выборами. Религиозные лидеры тюркского мира собрались в Баку, чтобы обсудить общие вызовы от сохранения института семьи до места ислама в эпоху стремительного технологического развития. В столице Азербайджана проходит 7-я встреча руководителей мусульманских религиозных управлений стран Организации тюркских государств (ОТГ). В ней участвуют представители Азербайджана, Тюркии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турецкой республики Северного Кипра. Одной из центральных тем встречи стало укрепление семьи и традиционных ценностей. Участники также намерены обсудить развитие взаимодействия между мусульманскими религиозными структурами и отношение ислама к современным научным и технологическим изменениям. Масштаб встречи выходит за рамки тюркского мира. В Баку прибыли представители государственных, научных и религиозных кругов из 40 стран, а также делегации 15 международных организаций. Заседание возглавил председатель управления мусульман Кавказа шейх Уль-Ислам Аллах Шукюр Пашазаде. Церемония открытия началась с исполнения государственного гимна Азербайджана и чтения сур Корана. Встреча в Баку призвана стать площадкой для укрепления связей между мусульманскими институтами тюркских государств и выработки общих подходов к актуальным общественным и религиозным вопросам. Турки Западной Фракии объявили о сквернении мечети в Греции. Представители турецкого меньшинства Западной Фракии потребовали найти виновных в появлении оскорбительных надписей на мечети Чинар в греческом городе Ксанти. На внешней стене здания неизвестные написали оскорбления в адрес ислама и святынь мусульман. Избранный муфтият Каматини осудил произошедшее, заявив, что надписи противоречат моральным и общечеловеческим ценностям. В муфтияте обратили внимание на участившиеся в последнее время негативные высказывания в адрес религиозных и культурных ценностей мусульманского турецкого меньшинства Западной Фракии. Подобные действия наносят ущерб общественному миру и культуре совместного проживания, подчеркнули в муфтияте. Депутат парламента Греции от Ксанти Бурхан Баран назвал неуважение к местам отправления культа недопустимым и призвал установить виновных и привлечь их к ответственности. Уважаемые слушатели, это были новости.

Сделка Израиля с Грецией по системе «Щит Ахилла» выходит далеко за рамки обычного оборонного контракта. Автор считает ее частью политики Израиля, которая усиливает региональную напряженность и способна перенести раскол внутрь НАТО. Перевести Грецию в новую реальность – именно так министр обороны Никос Дендиас охарактеризовал масштабную сделку своей страны с Израилем, подписанную в начале этой недели. Сделка предусматривает инвестиции в размере 3,1 миллиарда евро для приобретения израильских технологий противовоздушной обороны, включая систему средней и большой дальности «Праща Давида». Безусловно, любая страна имеет право защищать себя от потенциальных агрессоров. И предотвращение угроз здесь играет центральную роль, будь то ракетные атаки, боевые самолеты или все чаще применяемые беспилотники. Однако у наблюдателей может возникнуть вопрос, действительно ли Греция внезапно оказалась среди государств на передовой. Предлагаю вам комментарии обозревателя ТРТ на русском Клауса Юргенса. Напомним, что проект «Щит Ахилла» существовал еще до заключенной в понедельник сделки. На всю программу выделено 4,2 миллиарда евро, однако теперь большая часть этих средств направится в Израиль. И здесь возникает главный вопрос – почему именно сейчас и почему закупать у Израиля? С израильской точки зрения привлечение Греции чрезвычайно выгодно. Все больше европейских и неевропейских стран, наконец, называют вещи своими именами и характеризуют действия Израиля в Палестине как геноцид. На этом фоне поставка систем ПВО государству-члену НАТО в регионе, безусловно, призвана отвлечь внимание именно от этого – убийства десятков тысяч невинных людей. Сделка хорошо вписывается в израильскую стратегию «разделяй и властвуй». Раскалывать общественное мнение за рубежом, необоснованно претендуя на моральное превосходство и изображая себя хорошими парнями. Однако после 7 октября

2023 года звучит все больше критических голосов, утверждающих, что право Израиля на существование нельзя интерпретировать как отсутствие у Палестины права на существование. Кроме того, Израиль продолжает создавать региональную нестабильность, незаконно вторгаясь в свободные соседние государства, такие как Ливан. Мы наблюдаем закономерность в виде эскалации напряженности, и сделка с Грецией по щиту Ахилла является неотъемлемой частью этой тенденции. Можно также утверждать, что после прошлогоднего соглашения о покупке 36 ракетно-артиллерийских систем израильского производства стоимостью 740 миллионов долларов, заключенное на этой неделе дополнительное оборонное партнерство подчеркивает намерение Израиля расколоть мнение среди союзников по НАТО. Греция не единственное государство, привлекшее внимание Израиля. Финляндия начнет использовать противоракетную систему «Праща Давида» к 2027 году. Сначала Финляндия, теперь Греция. Можно ли увидеть здесь определенную стратегию? Экспорт израильских технологий ПВО во все большее число государств-членов НАТО представляет собой попытку представить Израиль миротворцем и союзником, а не агрессором. Израиль прекрасно понимает, что НАТО переживает своего рода процесс переосмысления себя из-за новых геополитических реалий и одновременно пытается определить, должен ли оборонительный альянс превращаться в организацию, основанную на ценностях, или просто сосредоточиться на своих основных задачах. Все это хорошо вписывается в упомянутый выше подход, предполагающий экспорт не только оборонных технологий, но и нестабильности. Ситуацию делает еще более деликатной тот факт, что сделка, заключенная в понедельник, не состоялась бы, если бы Вашингтон сказал «нет». Используемая технология требует консультаций с США, поскольку Вашингтон имеет право голоса в вопросах передачи третьим сторонам интеллектуальной собственности. Таким образом, мы уже имеем три государства-члена НАТО, активно содействующих продаже израильских технологий ПВО. И это приводит нас к важнейшему вопросу. Как возможно, что Вашингтон разрешает Израилю передавать технологии другим членам НАТО, прекрасно зная, что Израиль является ответчиком по делу о геноциде в Международном суде ООН? Остальным государствам НАТО стоило бы воздержаться от следования по оборонному пути Финляндии и Греции. Пока разбирательство в Международном суде продолжается, представляется неуместным финансировать израильский режим посредством крупных оборонных контрактов и инвестиций. Безусловно, защита границ и территории государства является законной задачей. Однако система противовоздушной обороны производит не только Израиль, существуют и другие страны. Во-первых, хотя на бумаге сделка выглядит привлекательной, она вовсе не является взаимовыгодной. Из-за инвестиций в размере 3,1 миллиарда евро лишь скромные 25% фактически вернутся в греческую экономику благодаря привлечению греческих компаний к производству систем ПВО. Во-вторых, не было бы для Греции разумнее создавать дополнительные рабочие места внутри страны, вместо того, чтобы беспокоиться о предполагаемых и ничем не доказанных угрозах своему государству. И, наконец, возможно ли, что, экспортируя технологии в Грецию, Израиль злонамеренно стремится настроить греческое общественное мнение против Турецкой республики? Израиль, безусловно, обеспокоен Туркией как все более влиятельным и демократическим региональным игроком, пользующимся большим уважением во всех уголках мира. Обоснованная обеспокоенность глобальным миром и стабильностью – это одно. Но экспорт технологий, которые Израиль использует в качестве троянского коня для раскола Европы, совсем другое. ЕС, Европа в более широком смысле и НАТО не должны позволить этому произойти. Дорогие друзья, это был комментарий обозревателя ТРТ на русском Клауса Юргенса.

В этой программе «Турецкая кухня» мы поделимся с вами рецептом мясного блюда, которое готовят практически в каждом регионе Турции, пусть и с небольшими различиями в плане используемых продуктов. Название этого блюда

Блюдо – мясо по-пастушье, чобан-кавурма. Готовить это блюдо очень легко, к тому же оно очень вкусное. Такое название блюдо получило за то, что пастухам, находящимся вдали от своей деревни, легко можно было приготовить эту еду. Если вам интересно, как готовится это блюдо, которое особенно вкусным бывает летом, когда много свежих помидоров и перца, перечислим необходимые для его приготовления ингредиенты.

Итак, необходимые ингредиенты. 1 столовая ложка сливочного масла, 1 столовая ложка подсолнечного масла, 750 грамм нарезанной небольшими кусочками баранины, 15-20 штук лука-шалота, 4-5 зубчиков чеснока, 4-5 острых перцев, соль, молотый черный перец, молотый красный перец, 3 помидора, 1 стакан мясного бульона, сушеный тимьян, сок одной луковицы и 30 мл яблочного уксуса. Повторяем необходимые ингредиенты. 1 столовая ложка сливочного масла, 1 столовая ложка подсолнечного масла, 750 грамм нарезанной небольшими кусочками баранины, 15-20 штук лука-шалота, 4-5 зубчиков чеснока, 4-5 острых перцев, соль, молотый черный перец, молотый красный перец, 3 помидора, 1 стакан мясного бульона, сушеный тимьян, сок одной луковицы и 30 мл яблочного уксуса.

Ну а теперь приступаем к приготовлению нашего блюда. Поместите мясо в широкую миску. Добавьте луковый сок, яблочный уксус, соль и перец и оставьте эту смесь на 20 минут. Тем временем нагрейте на сковороде подсолнечное и сливочное масло. Выньте мясо из маринада и жарьте на этом масле 15 минут на среднем огне. Затем добавьте лук-шалот и чеснок. Тушите еще 5 минут. Добавьте крупно нарезанный перец, тушите еще 5 минут. Добавьте нарезанные кубиками помидоры и, помешивая, тушите еще некоторое время, после чего добавьте бульон и все специи, кроме тимьяна, и, убавив огонь и закрыв крышкой, варите мясо еще около 40 минут, пока оно не станет мягким. Прежде чем снимать с огня, добавьте сухой тимьян. Подавайте блюдо в горячем виде. Приятного вам аппетита!

связанные добром. Представьте, что вы купец, подолгу путешествующий по шелковому пути, пролегающему по бескрайним степям. В ваших тюках самые драгоценные шелка, пряности и драгоценности. А с наступлением ночи вас ждет не только темнота и страх перед разбойниками, но и теплый очаг, растопленный за внушительными каменными стенами. В эпоху сельджуков и Османской империи дорога была не просто преодолеваемым расстоянием, это был путь, безопасность на котором обеспечивалась вакфами. Сегодня мы говорим о колоссальных строениях, где билось сердце торговли, о караван-сараях, которые предоставляли путникам трехдневный постой на безвозмездной основе, о постоялых дворах и базарах, воплощающих душу торговли в городе. Добро пожаловать в эту выверенную систему, где безопасность и покой путников обеспечивался вакфами. Караван-сараи были логистическими чудесами системы вакфов. Эти сооружения, особенно анатолийскими сельджукскими султанами в XIII веке, представляли собой уникальную систему социальной защиты, не имеющую аналогов в мире. Вдоль торговых путей эти крепости-дворцы возвышались каждые 30-40 километров, расстояние, равное дневному переходу верблюда. Массивные сооружения, такие как знаменитый Султан-хан в Аксарае и Каратай-хан в Кайсере, были не просто постоялыми дворами. Это были полностью оборудованные центры с мечетями, банями, аптеками, обувными мастерскими и даже ветеринарными клиниками. Этот пункт

в их учредительных документах поразил бы даже современный мир. Каждый путешественник, пребывающий в караван-сарай, независимо от языковой, религиозной или расовой принадлежности, в течение 3 дней встретит здесь безусловное гостеприимство. Питание, проживание и корм для животных предоставляются вакфом бесплатно. Если у путешественника изнашивается обувь, ему предоставляют новую из бюджета вакфа. Некоторые вакфы гарантировали даже оплату дров для обогрева замерзающих зимой путешественников или расходы на похороны умерших в дороге. Когда путешественник покидал караван-сарай утром, хозяин гостиницы стоял у двери и громко спрашивал: «Всем вы остались довольны?» и провожал его в добрый путь только после того, как получал утвердительный ответ. Когда дорога заканчивалась и караван въезжал в город, его встречали постоялые дворы, аркады и базары, образцы торговой архитектуры. В отличие от караван-сараев, постоялые дворы в городе были биржами, где торговля осуществлялась напрямую. Знаменитый Коза-хан в Бурсе на протяжении веков был одним из важных центров османской торговли шелком. Построенный по указу султана Баязида II в конце XV века, этот постоялый двор был не просто коммерческим зданием. Доход от его лавок направлялся на покрытие расходов кюлея, комплекса при мечети в Стамбуле и нужд бедных. Таким образом, когда купец продавал шелк, он косвенно предоставлял средства для благотворительных целей. Египетский рынок или рынок пряностей, расположенный в самом сердце Стамбула, является частью новой мечети. Этот архитектурный шедевр в форме буквы L, построенный в 1660 году по указу Хатидже Турхан Султан, был задуман как объект, приносящий доход мечети. От каждого грамма продаваемых здесь специй или отчисления, которыми покрывались расходы на масло для ламп мечети, жалование муэдзина и корм для голубей во дворе. Арасты или торговые ряды были местами, где честная торговля и этика ахиликов, то есть гильдийской системы, сочеталась с контролем вакфа. Здесь покупателей не обвешивали, а качество товаров не противоречило заявленному, потому что торговцы знали, что их лавка является собственностью вакфа, и любой обман здесь был бы прямым предательством вакфа, а следовательно и прав народа. Вот несколько примеров этого по всей Османской империи. Первый – это крытый рынок Махмута Паши в Анкаре. Это здание, в котором сейчас располагается музей анатолийских цивилизаций, было построено на средства, пожертвованные Махмутом Пашой, великим визирем султана Мехмеда Завоевателя, для обеспечения поступлений благотворительным фондом Стамбула. Оно было одним из важных центров торговли махером и шелком в Анкаре. Его конструкция в виде крытого рынка указывает на то, что это был закрытый центр, где продавались и хранились самые ценные товары – ювелирные изделия, шелк, оружие. Второе – караван-сарай Рустема Паши в Анкаре. Здание было построено по заказу Рустема Паши, зятя и великого визиря султана Сулеймана Великолепного, архитектором Синаном. Это сооружение, венчавшее стратегическое положение Эдирне в европейской торговле, представляло собой одновременно и постоялый двор, и огромный торговый центр с двухэтажным ярочным двором. Доходы от лавок направлялись в фонд Рустема Паши. Третий пример – это исторический рынок Кемер-Алты и гостиный двор Кызлар-Агасы хан в Измире. Построенный в 1744 году Хаджи Беширом Агой, очень влиятельным управляющим фондами при Османском дворце, гостиный двор Кызлар-Агасы хан был одним из важнейших центров размещения постояльцев и торговли в районе порта Измира.
Этот гостиный двор, служа экспортными воротами из мира, демонстрирует

0: как система фондов была интегрирована с морской торговлей. Его доходы направлялись на благотворительные цели в Стамбуле и помощь, отправляемую в Святые Земли. Четвертый пример – рынок Бакырджылар или рынок медников и гостиный двор Гюмрюк-хан в Шанлыурфе. Шанлыурфа была одним из важных центров анатолийских торговых путей. Как указывалось в учредительных документах гостиного двора Гюмрюк-хан, он был построен Бехрамом Пашой во времена правления султана Сулеймана Великолепного и предназначался для комфортного ведения торговли. За счет проходящих через него водных каналов обеспечивалась прохлада в здании. Знаменитые рынки Урфы, рынок медников, ювелирный рынок управлялись при помощи вакфов, мечетей, которым они были подчинены. Пятый пример – Сулухан в Анкаре. Построенная в XVII веке и первоначально называвшаяся Хасан Пашахан, это здание было центром коммерческой жизни Анкары, особенно в сфере торговли кофе и продуктами питания. В учредительном документе указано, что доходы гостиного двора направлялись на различные благотворительные цели благодаря наличию фонтанов, системы водоснабжения и поилок для скота внутри здания. Оно стало известно в обществе как Сулухан – хан с водой. Шестой пример – Большой хан в Левкоше на Кипре. Построенный в 1572 году, вскоре после османского завоевания Кипра, этот караван-сарай является неотъемлемой частью османской городской планировки и социальных структур после завоевания. Его доходы перечислялись в вакфы, созданные после завоевания. Большой караван-сарай был важным сооружением, способствующим интеграции в османскую торговую систему. Предоставление бесплатных услуг в караван-сараях и торговые лавки, делающие отчисления на благотворительность, уравновешивали османскую экономику. Караван-сараи обеспечивали безопасность путникам по дороге в город, а гостиные дворы и базары в городе выделяли средства на социальные нужды, то есть на нужды народа. Благодаря этой системе купец мог добраться из Китая до ворот Вены, полностью обеспечив свое пропитание в дороге за столами вакфов. Сегодня главным источником вдохновения для современных мировых логистических сетей, систем страхования и пятизвездочных гостиниц является идея вакфов, которые 800 лет назад воздвигли посреди степей эти каменные здания и выгравировали на своих воротах. Здесь никто не останется голодным и невыспавшимся. Для них торговля была не просто способом зарабатывать деньги. Она была способом построения цивилизации путем обеспечения безопасности торговцев и сохранности их товаров в пути. В заключение отметим, что уникальный дух вакфов состоит не столько в возведенных ими каменных сооружениях, сколько во взаимной поддержке людей. Очаг, разведенный посреди степи, трапеза, разделенная на рынке – это и есть залог цивилизации, которая зиждется на милосердии. Даже если изменится мир и поменяются дороги, традиции взаимной поддержки, заложенные вакфами, продолжат сплачивать людей. Пусть ваш путь всегда ведет к добру, а ваша дверь всегда открыта для сострадания. Продолжайте прислушиваться к голосу совести и идите по стопам истории. И до следующих встреч в новых выпусках нашей рубрики «Связанные добром».
1: Связанные добром.

И в завершение нашей передачи коротко о событиях дня. Глава МИД Тюрки Хакан Фидан 15-16 сентября посетит столицу Азербайджана Баку. Германия планирует нарастить агроэкспорт в Тюркии. В результате ночной атаки беспилотников на Сочи 5 человек получили ранения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала русофобией головного мозга заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о быстрой победе над Россией в случае ее нападения на страну. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призвала украинцев в Германии вернуться на родину. В столице Азербайджана проходит 7-я встреча руководителей мусульманских религиозных управлений стран Организации тюркских государств. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

接下来请欣赏我们为您特别选播的土耳其著名歌手 Manus 演唱的土耳其歌曲《这种天气不能去》。